Дабы какого не будь палаца подцепить, да удрать с ним над мужем насмехаясь. Вечерись, веселся, борь, собаки спутались.

0: Теперь все. Прощай, Зиновий. С женой простись.
1: Прощай, Катеринушка, прощай.
0: Не так!

0: austucit.
1: Не извольте пугаться, это я.
0: Кто?
1: Сергей.
0: Сергей, зачем? Что тебе надо, Сережа?
1: Дельце есть, отворите.
0: Какое дельце?
1: Отворите, тогда скажу.
0: Что тебе?
1: Пришел к вам книжку попросить.
0: Какую книжку?
1: Почитать.
0: Нет у меня, Сергей, никаких книжек. Сама я неграмотная, а муж не читает книг.

0: Ну, ну, живей, снимай с него рубаху.
1: Это твое, это самое, одно слово, а я.
0: Сам будешь быть хозяин, или кому-то.
2: Сам, Катерина, Катерина.

0: скажи, чтобы скорее возвращался домой. Скажи, грех дома случился.
1: Посыпала яду, стокнет старик. От крестиной отравы.

0: Слушай, Сергей, Сергей.
1: Ну?
0: Слышишь?
1: Что такое?
0: Кто-то ходит. Тихо, тихо.
2: Тебе опять мерещится.
0: Нет, нет. Собаки не лаяли. Свой кто-нибудь. Слышишь? Идет. Кто-то.
1: Слышу.
0: Прячься. Где-нибудь. Это Зиновий Борисович. Мой муж.
1: Вот тебе бабушка и Юрьев день.
0: Прячься. Прячься.

0: насколько мне известно, это муж свой поясок. Мы кое-что слыхали о ваших юбках, о ваших юбках.
1: Что же это слыхали?
0: Слыхали мы об амурах ваших много.
1: Что слыхали?
0: Все слыхали.
1: Что слыхали?
0: Все слыхали, все слыхали, все слыхали, все, все, все.
1: Я не люблю, когда со мной
0: говорят. Смотри, Катерина.

пить. А почему нечего пить? Потому что денег нет. Валида у меня такая, а у другого бывает планида хорошая. Вот Сергей тоже был полнич, а теперь может в водке купаться. Почему?

0: яйца подлая. А меня не пригласила, я ей припомню, как без начальства венчаться. Я ей припомню, как без начальства венчаться.
1: Подлая яйца припомни.
0: Была бы только причина, хотя причина всегда.

0: Горько! Горько! Что такое?
1: Собак сорвать там синяк!
0: Не может быть!
1: Очень страшно!
0: Верно, сломан! Солнце в небе!
2: Тише, тише!

0: час, кто же сломал замок, не верю, не видел, там труп.
1: А как же хозяйство?

0: спросили, побрезговали. А вот вы сами пришли, тельце вышло одно. Да, гостей-то сколько? Вина, небось, много выпито. Да, тельце такого рода. Да, одним словом, тельце.
1: Не тяните, не тяните, тащите, тащите, ах!